0: Вы слушаете радио Айдан, программу на русском языке на радио Дайкленд.
1: Вы слушаете Эхо Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов. И Эх Ойда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушательницы, Здравствуйте, добрый день, дорогие радиослушатели. В нашей сегодняшней программе речь пойдет о Цельтмузикфестиваль. Фестиваль, который, конечно, давно известен всем вам, людям, живущим во Фрайбурге, давно, много лет. Но, наверное, очень немногим известен из тех беженцам и тем из вас, кто приехал недавно, в первую очередь украинским беженцам. И я несколько раз говорила об этом с разными людьми разного поколения, и те, кто из них потом в результате как бы смог проучаствовать в фестивале, сходил туда или сходили туда, были очень довольны. И надо сказать, что кроме групп, которые туда приезжают, можно... Многие находят свои самые любимые группы, их можно тоже и не знать. Это не обязательно только самые известные, потому что в фестивале скорее альтернативная была традиция. Туда приезжали не самые звезды с самого начала. Бывали звезды тоже, в этом году, пожалуй, нет. Но интересно то, что там вся обстановка очень классная. Все тусят, пьют пиво, едят всякие нездоровые вкусности. И наслаждается музыкой не только за деньги, не только купив билеты, но и просто гуляя по территории Цельтмузикфестиваль, которая находится рядом с Мунденхоф. Но сегодня мы хотим представить вам как вполне конкретную группу на концерте, который мы вчера были. Сам Ромпе Перо — это мексиканская фьюжн-группа из пригорода города Мехико. В основном они исполняют кумбию. О кумбии мы еще сегодня поговорим, кстати, да, но сейчас, я думаю, для тех, кто знает, что такое кумбия, на этом остановимся. Они исполняют кумбию, но сочетают в своей музыке и традиционную для мексиканского фольклора маримбу. Кумбия — это скорее, кстати, колумбианская музыка. И также смешивают ее с такими жанрами, как рок, ска и другими. Но это вы еще все услышите. И для начала сразу, как предвкусие, мне хочется вам сразу поставить первую песню.

Сейчас несколько слов об истории группы. Группа «Son Rompe Pera» была основана в 2017 году братьями Хиллсом Гамма и Аланом Гамма. Их покойный отец Хосе Долорес владел маримбой, и братья Гамма играли вместе с ним на улицах, на свадьбах, на вечеринках и так далее. То есть у них большая традиция такой танцевальной и народной музыки,

после этого их, у них вышел дебютный альбом, с которого, собственно говоря, я сегодня много играю. Альбом называется «Батука». Он был назван в честь их отца. И он сразу получил высокую оценку музыкальных критиков. И в 22-м году они записали уже целую сессию для серии «Teeny Death Concert» для радио NPR в Лос-Анджелесе. И выступили на главной сцене фестиваля «Viva Latino» вместе с Альберто Педаса, Али Гуагуа и другие, которых вы, наверное, знаете, а если честно, не очень. Но все известные музыканты. В 24-м они выступили на музыкальном фестивале «Коачея». Среди тех, кто оказал на них музыкальное влияние, это легенда колумбийской кумбии Андрес Ландера. Что неудивительно, как я уже говорила, кумбия, которую они играют в основном, это на самом деле колумбийская музыка. Ну, а также, естественно, мексиканские маримба-группы и музыка, чикано-музыка в исполнении таких артистов, как Лала Геррера. Вот его песню «Los Chucos Solares» мы еще вам поставим. Ну, а также американские и британские рок-группы, такие как «Green Day», «The Clash» и мексиканские рок-группы. Так что слушайте и наслаждайтесь, а дальше, через некоторое время, мы вам еще скажем пару слов про кумбию, потому что это действительно очень интересно. И крайне популярный танец, который в любой зумбе непременно участвует, но это и очень интересная оригинальная колумбийская музыка, которая оказала большое влияние на многих латиноамериканских музыкантов.

Ну вот, наконец, обещанный вам рассказ о кумбии. Итак, кумбия — это такой этно-стиль музыки с колумбийского побережья Атлантики и распространен также по другим странам Латинской Америки. Это такая танцевальная форма с несколько замедленным ритмом, элементами эротики. И танцевалась она раньше под аккомпанемент флейт, маракасов и тамбуринов, а позже стали использоваться аккордеоны, гитары и другие виды также ударных инструментов, в новейшее время трубы, саксофоны, контрабасы, электронно-музыкальные инструменты, вообще все на свете, я бы сказала, компьютер в первую очередь. Но в оригинальной версии кумбия часто называлась призывом. К примеру, «Это ла кумбия е». То есть, ну, кумбия, yeah. И женщины при этом держали зажженные свечи, и так начинался танец, очень такой торжественный и нарядный. Название происходит от кумбе, перевод одного из африканских языков, на нем точно, кстати, неизвестно, какой язык, к сожалению, я не нашла, но в этом языке просто название «танец». И танец, как впервые, они появились действительно не только в Колумбии, но и в Панаме, и танец, и мелодия. И вообще, начиная от как бы, людей, которые ее привезли, она постепенно распространилась на весь народ. Но это было изначально все-таки скорее развлечение бедных слоев населения, бедных людей. Но с 60-х, 70-х годах возникло массовое увлечение этим танцем, которое уже окончательно захватило всю Латинскую Америку, а потом и Америку. И есть знаменитый фильм тоже, Рене Вальяна Ореля «Кумбия нас связала» 2007 года. Вот, ну вот это вам о кумбии, но больше всего, наверное, о ней будет говорить сама музыка. Слушаем дальше.

0: andan, échate un rieguecito, carnal.
1: Ну, как вы, наверное, сами слышите, группа играет не только чисто кумбию. А дело в том, что, естественно, в какой-то момент, в момент, когда, в общем, хотелось играть что-то еще, кроме традиционных вещей, они обратились и к панку, и психобили, и музыка у них, конечно, несколько более разнообразная, чем чисто такая. Это скорее не чисто этно, а гаражно-колумбийская мамимба-панк-группа, скажем так. Так называют ее, во всяком случае, комментаторы с Цельтмузик-фестиваля Фрайбургского. Но важная деталь про них, что я уже вам говорила, они не разочаровывают публику в смысле того, что если люди пришли потанцевать, то они потанцуют. Вот. И действительно, это очень весело. На самом деле, атмосфера отличная. Публика танцует и радуется, и подпевает, и чувствуется также аутентичность группы, потому что как бы и свои люди там тоже всячески поддерживают на концерте. И надо сказать, что, в принципе, сам этот контраст между традиционной маримбой, кумбием и панком и уличным стилем, и, собственно говоря, и связывают сцену и публику. И как когда они выпустили свой дебютный альбом в начале пандемии, в 2020 году они уже прославили своими выступлениями по выходным в парке в Мехико. Ну и не иначе, как я уже сказала, это было на CMF. И поэтому вы обязательно должны прийти, может быть, в следующий раз, если они приедут еще раз, а если нет, то приходите на другие аналогичные концерты. Они еще будут. Смотрите программу, выбирайте, что вам больше нравится.
2: Oye, oye, así nomás hay cambios.

и на этом мы прощаемся с вами. Еще раз повторяю, что с вами сегодня были музыканты из группы «Сон» Ром Пепера, которые выступали вчера, 17 июля, на CMF, Zeltmusikfestival во Фрайбурге.

и под конец один анонс, куда я пойду. Это группа MOS, M-O-S. Music Omo Tenashi Sisters. Эмма, Ми и Ами, а также Лота, они из Японии, и они, вот как вы сейчас слушаете, смешивают японскую традицию, современную такую пати-атмосферу. И если посмотреть видео, сходите, посмотрите на странице фестиваля, это настоящий фейерверк в смысле перформанса. Я их еще не видела, но я их очень советую. Они выступают 30 числа. Это, к сожалению, четверг, но ничего страшного. В 20:30 успеете еще дослушать и выспаться. И они играют на тромбоне, на трубе, на саксофоне. Сами себя они называют Breath Psychedelic. Пожалуйста, приходите. Группа MOS. Цельмузик фестиваль.